0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски» – Германия в деталях.
1: В Берлине не редкость поэтические слэмы, которые есть и на русском языке, и уже который год радуют публику. Но слэм – универсальный формат, способный заинтересовать не только лириков, но и физиков. Сегодня у нас в гостях Сергей Савчук, основатель берлинской инициативы «Вир.де», которая, среди многого прочего, о чем мы вам уже рассказывали, устраивает и научные слэмы, пользующиеся все большей популярностью. На сцене ученые, способные собрать большой зал. Коротко говорят на тему, которая интересует многих. После выступлений, спойлер, лучший в Берлине плов и научно разработанные коктейли. В берлинском Лихтенберге 23 мая. А теперь обо всем подробно. В студии я, Алена Колесникова, Катя Савченко и наш гость Сергей Савчук. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Сергей, ты сегодня пришел для того, чтобы рассказать об очень интересном мероприятии, которое проходит в Вир.де. Насколько я поняла, даже уже не первый раз речь идет о научном слэме.
2: Да, мы этот формат очень любим. Он позволяет нам встретиться с учеными, которые просто интересно рассказывают про результаты своих исследований.
1: Давай сейчас сразу расставим точки над «и». Это мероприятие для ученых или это мероприятие для всех, кто интересуется наукой? Потому что множество людей наукой интересуются, ну, скажем так, слегка. Я сама к ним отношусь. И иногда какие-то популярные передачи или блоги бывают для меня очень понятны и интересны. Иногда я не понимаю абсолютно ничего. Информация, какой ступени научности, скажем так, ожидает гостей?
2: Именно для этого формат и был в свое время придуман, для того, чтобы люди, не посвященные в науку, или ученые, которые занимаются какой-то другой областью, могли понять, о чем результаты исследований. Самое основное в этом формате именно рассказать это понятно и интересно. Это два критерия, и уложить это в 10 минут, а публика аплодисментами выбирает того ученого, который сделал это лучше всех. И победитель получает боксерские перчатки.
1: Сереж, скажи, пожалуйста, формат слэма. Мы много лет уже рассказываем о том, что в Берлине, да и в Германии проходят поэтические слэмы. Со временем публика их полюбила. Интересное действо. Ты имеешь в виду, что именно такой формат слэма перенесен на научную тему?
2: Формат сайн-слэма как раз родился из поэтических слэмов. И в какой-то момент попробовали именно коротко и интересно рассказывать про результаты исследований и таким образом привлечь неподготовленную публику. В публике есть и ученые, естественно, и студенты, и те, кто никогда не были связаны с наукой.
3: А какие темы у вас будут затронуты?
2: Ну, слэм как раз славится тем, что там могут встретиться физики, химики, ну и те, кто занимаются гуманитарными науками. То есть это совсем разные темы. У нас будут люди, и кто занимается социологией, и физикой, и все это будет связано каким-то образом с ценностями в Европе. Ну, а ценности, такое слово, может быть, не совсем понятно. Если его перевести в то, что нам важно, то вот об этом именно и будут слэмы, о том, что важно этим конкретным заряженным людям, заряженным ученым, которые будут на сцене.
1: Я нашла в интернете информацию о прошлом слэме, который у вас проходил, посмотрела фотографии, поняла, что, да, действительно, это должно быть очень интересно. А главное, приятное мероприятие. Посмотрела на участников и так и не смогла понять, кто в основном участвует в слэме.
2: У нас очень разнообразная публика. Как раз люди встречаются из разных волн миграции и не только. Данный слэм, он у нас будет проходить на английском языке, в том числе для того, чтобы могли участвовать и в том числе местные жители. Мы, например, действительно заметили, что в последнее время есть запрос в обществе мигрантов выходить из пузыря и встречаться как можно больше с местным населением. И по возрасту действительно тоже у нас очень разные бывают зрители. Основу составляют действительно относительно молодые люди, 25-35 лет, но у нас, если по фотографиям посмотреть, большое количество, в том числе людей и более молодого, и более пожилого возраста.
3: Мероприятие проводится не впервые, я так понимаю?
2: Мы проводим слэмы достаточно регулярно, иногда по 2-3 в год. В этом году мы очень хотели опять встретиться с учеными, потому что это возможность для того просто, чтобы еще раз в неформальной атмосфере, а у нас она именно неформальная, мы проводим его уже традиционно в церкви. Это евангелическая церковь, которая стала нашим домом в том числе, где мы проводим массу мероприятий крупных. Сам факт того, что наука, возможно, вышла из церкви и туда возвращается, это для нас достаточно такой тоже интересный побочный факт.
1: А вот тут очень интересный момент затронул, что наука вышла в свое время из религии и туда возвращается. Я не знаю, у кого как, у меня моментально возникла ассоциация с искусственным интеллектом, с этическими вопросами, которые затрагиваются. Я знаю, что у вас есть лаборатория искусственного интеллекта. Ты нам сейчас скажешь, как она называется. И у вас там очень много интересного происходит. Вот два вопроса смежных. Будет ли искусственный интеллект как тема затронут на слэме сейчас, и что происходит у вас в лаборатории?
2: Да, действительно, один доклад, одно выступление на слэме будет связано с искусственным интеллектом и сбором данных респондентов с помощью искусственного интеллекта и результатами, которые получаются, поэтому приходите, будет интересно. А у нас действительно в рамках другого проекта с Bundeszentrale für politische Bildung и планируется КАИ-лаборатория, лаборатория искусственного интеллекта, где каждый, у которого есть своя какая-то идея, и кто еще, может быть, недостаточно глубоко погрузился в тему искусственного интеллекта, может получить первый опыт и какой-то создать свой собственный первый прототип, который может изменить локальный мир вокруг.
1: И все это, как я понимаю, под присмотром опытных специалистов.
2: У нас действительно есть контакты с людьми, которые далеко уже продвинулись в использовании агентов искусственного интеллекта. Тут скорее сложность заключается в том, что некоторые эксперты продвинулись так далеко, что не так легко им спуститься на землю к нам, смертным, кто еще не так много опыта получил. Но вот мы как раз постараемся сделать этот переход максимально безболезненным.
1: Сергей, я думаю, вот сейчас самое время озвучить время и локацию. Где, когда?
2: Мы ждем всех 23 мая в 16 часов Хайнрихштрассе 31 в Лихтенберге. Кроме слэма у нас еще будут проходить так называемый сайнс-салон. Это просто неформальные разговоры с учеными напрямую. Вот можно будет как бы с ними не на сцене встретиться, а прямо в зале и в малой группе обсудить, что вас интересует в этой области. И кроме этого, у нас еще и запланирован плов от победителя плов-баттла прошлого года и научный бар, где будут специально для этого события разработаны коктейли.
1: Сергей, что такое плов-баттл? Это как-то действительно очень таинственно звучит.
2: Мы часто используем баттлы и соревнования для просто более полноценного вовлечения участников. В прошлом году мы действительно пригласили несколько человек из разных стран, которые одновременно готовили плов, и публика определяла, кто сделал это лучше, и вот вы можете с победителем этого соревнования встретиться 23 мая. Но сам слэм — это тоже соревнование, и хотя там не так важно, кто победит, но это возможность аплодисментами, своей поддержкой больше вовлечься в и внимательнее слушать как раз выступления участников. Мы соревнования и в других сферах использовали. Относительно недавно у нас прошел Cleanup Challenge вместе с командой Zauber, которая прекрасно это делает на регулярной основе. И там тоже речь шла о сборе мусора в форме соревнования, где каждая команда старалась собрать его больше. Одним словом, для нас батл — это скорее не поединок, где прежде всего есть победители и проигравшие, сколько формат, где можно вовлечься и вовлекать публику.
3: Можно ли следить за вашим мероприятием вживую, онлайн?
2: Да, у нас как раз Science Slam, мы запланировали и трансляцию онлайн, то есть если вы выйдете на сайт, вы уже увидите ссылку, по которой можно будет смотреть Slam и из других частей Германии, и не только. И, естественно, потом Science Slam мы нарежем видео и предоставим их тем, кто не смог присоединиться к нам в этот день. Но я бы добавил еще про вторую дату. Кроме 23-го, у нас 29-го будет проходить Science-салон в помещении библиотеки Бодо Узе на станции метро Тирпарк. Там будет два доклада. Доклад Бориса Иомдина про универсальный язык и доклад Марии Стерлиговой про разум, чувства и безумие в европейском искусстве. То есть тому, кому интересно поучаствовать в этом докладе, тоже присоединяйтесь, будем очень рады.
1: Сергей, с началом войны в Украине начали приезжать в Германию новые люди. И сейчас уже, можно сказать, эти люди во многом изменили облик Германии, во всяком случае изменили облик русскоязычной диаспоры. Это люди, которые при обычных условиях не стали бы мигрантами, которые привыкли жить и работать там, где они находятся, полностью вкладывая себя, ну, скажем так, в свое окружение и в свою работу. Теперь они здесь, и, насколько я понимаю, в слэме они тоже участвуют.
2: Мы, с одной стороны, не разделяем волны миграции. С другой стороны, действительно, очень много ученых приехало сейчас в Германию и будут и в зале, и на сцене. Более того, на Science-салоне до слэма у нас один из участников как раз про эту проблематику будет говорить и про стратегии, которые могут помочь ученым не только выжить, но и, может быть, продолжить активную деятельность в другой стране.
3: Сергей, может быть, ты расскажешь о своей организации? Мы часто встречаемся, делаем подкасты, но про вас очень мало что знаем.
2: У нас сейчас действительно подобралась очень хорошая команда и проектных менеджеров, и волонтеров, которые на большом количестве мероприятий очень сильно помогают. Вы и с ними тоже можете встретиться 23 и 29. Кстати, если вам вдруг захочется как-то активно поучаствовать, мы всех поддерживаем. Одна из задач Вердее — это как раз тем, у кого есть энергия и есть идеи, как-то поддержать нашими коммуникационными каналами, нашими ресурсами для того, чтобы начать свои собственные проекты. У нас количество проектов растет, очень много небольших проектов, вот как с финансированием от Сената или локальным районом, финансированием или более крупными организациями, как агентство гражданского образования. И мы действительно растем, но у нас нет цели расти очень быстро. Мы лучше будем органично развиваться через людей, с которыми мы знакомимся как раз на наших мероприятиях. Приходите.
0: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

такого, а если нет, тогда и дела нет. Вот потому-то, Женя, предвидя поражение, я не могу предугадать своих побед. Не только лишь телесных, всегда всем интересных, но и словесных, даже если это бред. Ведь всем известно то, что будущего нет. Один кунак не мог никак расстроить брак моих друзей из Ашхабада. Хотите вновь сыскать любовь? Они в ответ: спасибо, нет, старик, не надо. Но почему? Спросил Ахмед, пришлось сказать ему.

Попу крокодилью, она ништяк идет под рислинг кабинета. Так-то, в общем, как бы будущего нет. 20 век свершил свой бег, как человек уплыл, утек навек он в лету. А тут уж зло так припекло, что стало всем тепло.

Чего нету, хоть тыквой подавись и буду. Чего нету, люди наши люди. Да что же дальше будет на этой самой земле низкой из планет? Все пацаны решают, а тут они не знают, как быть, что делать, чья вина и в чем секрет. Проквакали планету, и будущего нету. Есть только денежки, война и интернет, да и у них, походу, будущего нет. Вот я стою и вам пою, а если хотите, спляшу большое дело. Видать, такой есть жребий мой, пляши и пой, пока другим не надоело. Но почему, Димуани, нет, все это я к тому, чтобы...

Один куплет про Бога, а Бог он есть, хотя его как будто нет. И все, что в этом зале, о нем бы не сказали, то есть не он, а лишь его нечеткий след. Он альфа и омега, отныне и до века, и для него, как 5 минут, 100 000 лет, в нем не

0: «Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу ВДР «Космо по-русски».
1: Все упрощается, жизнь умещается в фокусе микроскопа. Но обещается, жизнь не кончается там, где приходит смерть. Что-то ища, наши души вращаются по длине гороскопа. Кто-то встречается, кто не отчаялся и продолжает.

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.